0: Только что песня «Необыкновенная» была в нашем эфире в исполнении сразу трех известных артистов: Александра Панайотова, Алексея Чумакова и Руслана Алихно. Ну а мы продолжаем. Сегодня среда, 23 сентября. И в этот день, в 1949 году, родился Брюс Спрингстин, человек, которого весь мир зовет просто «The Boss». Для многих из вас его песни – это целая эпоха: «Гараж», «Кассетник», «Дорога». Он до сих пор выходит на сцену по 3 часа и не собирается сдаваться. Ну а мы продолжаем наш эфир и тоже не собираемся сдаваться. Вы на Компас FM, с вами Наталья Гурова, сейчас о музыке. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Юлию Савичеву.
1: Мне никогда не надоест покорять тебя, как ты веришь.
0: Перед этим Тина.

0: Тернер. Ну и раньше всех Вячеслав Бутусов.
1: И вот я стою на краю снегопада.
0: Ну а прямо сейчас проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске плотное движение сохраняется на улице Белобородова в обе стороны у пересечения с улицы Буденова, ну а также на улице Кирова у пересечения с улицы Комсомольская, там авария. В Минске 5 баллов, и вот где пробки, на МКАД от Казинца до Игуменского тракта 13 минут, на проспекте Независимости от площади Победы до Комсомольской 20 минут, на Филимонова от Парниковой до Запорожской 13 минут, придется постоять.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: утро. Компас FM.
1: Без 20:10 на часах в студии, 23 сентября. И сейчас факт, который вызовет у вас улыбку. В этот день, в 1962 году, в США впервые показали «Джетсонов» – мультсериал про семью из будущего. Тогда роботы-пылесосы и видеозвонки казались чистой фантастикой. Ну а сегодня у каждого из нас в кармане телефон помощнее, чем у них. Время летит незаметно. Дальше музыка. Меня зовут Наталья Горова. Вы слушаете Компас FM. И вот кого услышим? Совсем скоро Юлия Савич. Вам перед этим Тина Тернер, ну а раньше всех високосный год. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске сохраняется плотное движение на перекрестке улица Ленина, улица Замковая и проспект Фрунзе. Но в Минске 4 балла. И вот где пробки, на МКАД от Кижеватого до Игуменского тракта 7 минут. На проспекте Независимости от площади Победы до Комсомольской 19 минут. На Столетово от Филимонова до Бумажкова 11 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Спектакль «Любовь и голуби» покажут сегодня вечером в Молодежном театре. Это знакомая всем нам веселая и трогательная история любви, измены и прощения. Жизнь обычной деревенской семьи нарушает случайная поездка мужа на курорт. Там он встречает роковую женщину и влюбляется. Главный герой оказывается перед выбором – вернуться к спокойной привычной жизни, где дом, жена, дети и любимые голуби, или рискнуть всем ради страсти и эмоций. В итоге разворачивается настоящая драма, которая заставляет задуматься о ценности семьи и настоящих чувствах. Постановка «Любовь и голуби» начнется сегодня в 7. Стоимость билета от 40 до 55 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Концерт «Симфонический Майкл Джексон» пройдет сегодня вечером в Prime Hall. Это масштабное шоу с лучшими хитами музыканта в исполнении солистов, хора и оркестра коллектива «Sonorus». Композиции будут сопровождаться спецэффектами и сценографией. «Симфонический Майкл Джексон» начнется сегодня в 7. Стоимость билета от 55 до 105 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8:10 и в 10:10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Ты плюс я пели только что Open Space, но у нас на часах в студии почти 10. 23 сентября, осеннее равноденствие, день и ночь сравнялись. С вами Наталья Гурова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил все самое важное и интересное за это утро. Узнаем подробности буквально через несколько секунд, но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И совсем скоро послушаем.

0: Ну а в самое ближайшее время Александр Маршал.
1: Города, поезда, шторки на окошке.
0: Ждем сразу после выпуска новостей, ну а пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске сохраняется плотное движение на улице Марка Шагала у пересечения с улицей Ленина, а также затор на проспекте Фрунзе от проспекта Людникова до улицы Смоленская. Но в Минске 3 балла, и вот где пробки: на МКАД от Кижеватого до Игуменского тракта 6 минут, на Столетово от Филимонова до Бумажкова 7 минут. Придется постоять.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Привет, Сергей, что нового расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о мероприятии с участием первого вице-премьера и о китайском празднике.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Первый вице-премьер Николай Снопков накануне принял участие в торжественном мероприятии ко дню образования Китайской Народной Республики, пишет Белта. Он назвал отношения Беларуси и Китая «железным братством». По его словам, это отражение глубины политического доверия между странами. Снопков также отметил личное доверие между лидерами стран и переход к общему индустриальному пространству. Замминистра экономики Олеся Абраменко провела накануне рабочую встречу с представителем Госагентства Китайской Народной Республики по международному развитию, пишет Белта. Стороны обсудили ход совместных проектов и технико-экономическую помощь, а также подтвердили намерение продвигать глобальную инициативу Китая в области развития и ускорить реализацию проектов, направленных на социально-экономическое развитие Беларуси и повышение уровня жизни населения. Переговоры белорусской и вьетнамской военных делегаций состоялись в Центральном доме офицеров накануне, сообщили в Минобороны. Стороны обсудили новые средства идеологической работы, применяемые в вооруженных силах, а также рассмотрели современные подходы к организации направления не только в войсках, но и в обществе. Как отметил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский, сегодня на первый план выходит борьба за умы и сознание тех, кто защищает свою землю с оружием в руках. И последний китайский праздник середины осени состоится в Национальной библиотеке в субботу, пишет Белта. В китайском центре книги пройдет программа «Луна над Поднебесной». Гостей ждут выступления творческих коллективов и мастер-классы по изготовлению бумажных фонариков. Также покажут фильм «Конфуции». А дополнительную информацию можно найти в сети.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве облачно, без существенных осадков, а температура воздуха в этих городах будет до 16 с плюсом. В Минске временами пройдет дождь, а столбик термометра поднимется до 13 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что звучала «Stranger» Парк Горького. Для многих из нас это песня «Привет» из конца 80-х. Группа Парк Горького была создана в Москве, но сумела пробиться на западный рынок, что тогда казалось почти невозможным. «Stranger» вышел в 89-м и стал настоящим хитом. Его крутили и у нас, и за океаном. Время перемен, надежды, новой музыки – все это в одной композиции. И сегодня, 23 сентября, осень вступила в свои права, но такая музыка по-прежнему греет. На связи Наталья Гурова, вы слушаете Компас FM. И сейчас о музыке. Вот кого ждем совсем скоро, это Григорий Лепс. Перед этим споет Мика, ну а раньше всех Алиса. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какие смартфоны пользуются популярностью с начала этого года. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Ленинска от АТЗС до Тимирязевской на 4 минуты вас задержит. В Витебске уже дороги освободились, там пробок нет. Ну а в Минске еще 3 балла, и вот где придется постоять. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 5 минут. На Долгиновском тракте от Орловска до Пригородной 4 минуты. На Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про робота, которого построил студент из Беларуси, и какие смартфоны люди покупали чаще с начала этого года. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Паукообразного робота построил студент Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники. Как рассказал Егор Клепацкий, аппарат размером 27 на 40 сантиметров, сам передвигается, ориентируется в пространстве, а еще имеет две камеры с функцией ночного зрения. Робот может быть полезен, чтобы искать людей под завалами или там, где человеку опасно находиться без защиты, например, на заводе, где произошла утечка химических веществ. С помощью датчиков машина анализирует качество воздуха и отправляет информацию оператору. Для работы устройству нужен только сигнал Wi-Fi. Егор Клепацкий не исключил, что его изобретение пойдет в массовое производство. В поставках уже заинтересовались предприятия в Беларуси и странах СНГ.
0: Дело техники.
2: Рейтинг самых популярных смартфонов в мире по итогам первого полугодия опубликовали аналитики компании Counterpoint Research. Так, на первом месте в списке Samsung. Аппараты южнокорейского бренда выбрали 22% покупателей. Особенно высоким был спрос на флагманскую серию Galaxy S26. На втором месте компания Apple. Она отстала от лидера всего на 1%. Xiaomi сохранила третье место с долей в 11%. При этом объем поставок смартфонов бренда сократился на 26% по сравнению со вторым полугодием 2025. На четвертой и пятой строчках расположились Oppo и Vivo. На их долю приходится 10 и 8% соответственно. По статистике экспертов, за полгода количество проданных смартфонов упало на 7%. Основная причина – цена. Гаджеты подорожали от 12 до 16%. Сегодня средняя стоимость аппарата в мире – $400. По прогнозу, до конца года цифра может вырасти до почти 600. Причина подорожания – дефициты, рост стоимости чипов оперативной памяти. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: Дело техники. Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7:40 и в 16:25 в будни, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Друзья, кружим с вами в ворохе рабочих вопросов, нескончаемых задач и постоянных срочных дел, которые нужно было выполнить еще вчера. Да, среда, она такая мысленно, мы уже строим план на выходные, но вот рабочие дела никуда не отпускают нас до вечера пятницы. Ну и чтобы чуточку легче было все это переживать, просто оставайтесь на нашей волне. На Компас FM всегда музыка, которая не даст вам заскучать, да и сподвигнет на подвиги. Ну а, слушайте, тавтология прям какая-то, да, получилась? Меня зовут Анастасия Лисова, и касаемо музыки, в нашем эфире будет звучать Дмитрий Маликов. Из чистого листа, опять начнешь сначала. Еще споет группа Queen. Наше шоу точно будет продолжаться, поэтому раньше всех услышим Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Слушайте, чуть не забыла, что я же обещала вам рассказать о праздниках. Так вот, исправляюсь. Сегодня отмечается день осеннего равноденствия, день рождения жевательной резинки, день песочных часов, а еще международный день жестовых языков и день рождения поисковой системы Яндекс, с помощью которой была сделана эта подборка. С праздниками вас, друзья! А еще поздравляю всех тех, у кого сегодня день рождения. Кусочком торта я, конечно, через эфир поделиться с вами не могу, а вот музыкой порадовать – это радость. С радостью. Это пожалуйста. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится группа Aerosmith с хитом Crane, и еще будет Дмитрий Маликов с песней «С чистого листа». Ну а раньше всех в нашем эфире услышим «Город 312», который споет про твой мир. Так что оставайтесь с нами.
1: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Практически 2 часа в стране. Это Компас ФМ, Анастасия Лисова. И до конца рабочего дня остается все меньше и меньше времени. Ну а прямо сейчас давайте послушаем актуальные новости, чтобы быть в курсе всех происходящих событий. А еще заглянем в трек-лист, а музыка на ближайшие полчаса. Итак, послушаем группу «Браво».

0: Где бы вы сейчас ни находились и куда бы ни ехали, оставайтесь подольше на волнах нашего радио. Ну, а Вера Светлова уже с нами, поэтому давайте слушать новости.
1: В Минске 14 часов.

0: Вир, привет! Что расскажешь интересного?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, как белорусы оценивают качество мобильного интернета и о том, куда можно будет подать документы на заочное обучение.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Почти 60% опрошенных белорусов положительно оценивают качество мобильного интернета. Таковы результаты республиканского социсследования, в котором приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны, пишет Белта. Так, более 18,5% респондентов отметили, что все загружается быстро и проблем не возникает. А около 40% опрошенных указали, что бывают редкие сбои, но в целом пользоваться комфортно. К слову, недовольство качеством мобильного интернета чаще выражает молодежь, а также жители сельской местности. Информационные листки на платных парковках уже не оставляют на авто, пишут Минск Новости. Теперь о нарушениях водители могут узнать на сайте parkovka.by. Информация находится в разделе «Проверить нарушение». Также в сентябре запущено СМС-информирование владельцев транспорта о нарушениях правил оплаты парковки. Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте госучреждения парковки столицы. Визит вьетнамской военной делегации в Беларусь продолжается, сообщили в оборонном ведомстве. Так, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович встретился с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии. На переговорах обсудили двустороннее взаимодействие в сфере военного и военно-технического сотрудничества и отметили его позитивную динамику по всем направлениям. И последнее. Набор на заочное обучение по аграрным специальностям начнется в стране с 15 октября, пишет СБ «Беларусь сегодня». Поступить можно как на бюджет, так и на платное. На ступень среднего специального образования документы будут принимать по 30 ноября. Зачисление планируют завершить до 10 декабря. А для желающих получить высшее образование этап начнется 15 ноября.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без существенных осадков и до 16 тепла. В Минске временами пройдет дождь и до 13 градусов выше нуля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Наша рабочая среда продолжается, и надеюсь, у вас еще достаточно силы и энергии, и желания довести все до логического завершения. Понимаем, середина рабочей недели, а вопросов меньше не становится. Ну, что поделаешь? Если чувствуете, что устали, просто отдохните пару минут, а потом опять с новыми силами берите за выполнение поставленных задач. Ну и чтобы вам работалось и отдыхалось хорошо, просто оставайтесь подольше на любимой волне. Напоминаю, это Компас FM, Анастасия Лисова, и в ближайшие 15 минут слушать будем песню «Любите девушки» от группы «Браво». Еще споет группа «Добро» свою песню «На часах 00». Ну а прямо сейчас появится группа «Танцы минус» с песней про 10 капель любви. Так что оставайтесь с нами, будем бодриться вместе.
1: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Если вы загрустили от сегодняшней погоды, то я сейчас вас немножечко попытаюсь развеселить. Оказывается, сегодня отмечается День собак в политике. Да-да, есть и такой праздник. История у него киношная. В этот день, в 1952 году, будущий президент США Ричард Никсон так трогательно оправдывался ПТВ за расходы, вспомнив подаренного детям кокера-спаниеля по кличке Шашки, что полностью вернул доверие избирателей. И вот она, сила пушистой дипломатии. Так что, если вам сегодня нужно с кем-то помириться или сгладить углы, просто покажите фото любимого питомца. Ну, а мы включаем треки, которые гарантированно поднимут настроение без лишней политики. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну, а послушать предлагаю Сергея Лазарева.
1: Я убегаю, но назад, снова зову в ее глаза, имя ее со мной летит, тянет и тянет, как магнит.
0: Еще будет группа Crowded House. Ну а раньше всех о любви споет Чиж и компания.
2: И стихи, и всю жизнь получать гонорар.
3: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Наши студийные часы показывают 2.44. В динамиках только что звучала Ани Лорак с песней «Забирай». Ну и впереди еще много отличной музыки. И несколько часов до конца рабочего дня. Так что давайте соберемся, выпьем очередную чашечку кофейку и доделаем наконец-таки эти отчеты. Я в вас верю. Сейчас вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И в нашем эфире только любимая музыка для хорошего настроения. Ну и до конца этого часа нам составит компанию Гэри Мур. И еще будет Сергей Лазарев. Ну а раньше всех послушаем Владимира Кузьмина.
1: Реклама на Компас FM.
2: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: говорили Мур, ну а сейчас напоминаю о Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и я прощаюсь с вами до завтра. Желаю отличного вечера. Ну а сейчас микрофон передаю своей соведущей Дарье Ветровой. Она уже в студии. Даш, сегодня никаких вопросов, просто привет, хорошего тебе эфира и продолжения дня.
1: Привет, Настя, спасибо большое, а я тебе желаю приятного теплого вечера, несмотря на эту ненастную погоду. Любимую музыку на Компас FM тоже не забывай слушать. Я тебе сейчас как раз расскажу о ближайших планах в эфире. Появятся гости из будущего.
2: Отдала всю нежность, потеряв беспечность, видно, нужно вновь родиться мне.
1: До этого споют «Статус-кво». А раньше всех Александр Шевченко.
3: А что еще, если не это?
1: Услышим эту композицию после выпуска новостей.
4: В Минске 15 часов.

0: О последних событиях узнаем от Веры Светловой. Она уже в студии. Вера, привет! Что интересного успело произойти?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о решениях с пустующим арендным жильем в стране и о том, где сыграют белорусские подростки-футболисты.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Что предлагает государство желающим селиться в пустующее арендное жилье, рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, местным распорядительным и исполнительным органам по решению облсполкомов предложено продавать за одну базовую величину жилые помещения, которые необходимо ремонтировать или которые подлежат сносу. Также, если претендующие на арендные квадраты изъявят желание заселиться в такое помещение и отремонтировать его, затраты на ремонт вычтут из арендной платы. Какие вопросы больше всего волнуют белорусов, показали результаты комплексного республиканского социсследования, пишет Белта. Как показал опрос, в топе позиций вопросы мира и безопасности, инфляции и цен, а также уровня оплаты труда. Далее идет доступность жилья, кибер- и телефонное мошенничество, качество и доступность медобслуживания и тарифы на коммунальные услуги. Добавлю, социсследование проводили в июле-августе этого года. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Проверка боеготовности в вооруженных силах в одной из артиллерийских бригад продолжается, рассказали в Минобороны. Военнослужащие и военнообязанные выполняют огневые задачи на полигоне. Артиллеристы ведут огонь из самоходных установок «Гиацинт-С», а также отрабатывают точность наведения орудия, тренируются занимать и сменять огневые позиции. И последние. Белорусские подростки сыграют в новом чемпионате мира по футболу, пишет .by. Речь идет о юношах до 15 лет. Они выступят в составе сборной с 22 по 31 октября в Азербайджане. На групповом этапе они сыграют с Ботсваной, Мали, Перу, Папуа-Новой Гвинеей и Монголией. Формат необычный. Матчи будут проводить на уменьшенных полях в 2 тайма по 20 минут по 8 футболистов в команде.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве пройдет дождь, в Минске без осадков. Температура воздуха будет до 10 тепла. Завтра днем в этих городах дожди и до плюс 13. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Тут одна столетняя американка поделилась, что помогло ей дожить до такого возраста. Я решила поделиться с вами. Вдруг вы тоже хотите. Женщина уверена, что это легкий настрой и позитивные отношения. Еще один секрет – физическая активность. До 2025 года она танцевала и гуляла каждый день. Кроме этого, американка следит за тем, что ест, и любит по утрам наряжаться, потому что это поднимает ей настроение на целый день. В общем, она советует не переживать из-за того, что вы не можете контролировать, наслаждаться моментами, которые даны вам каждый день, оставаться позитивными и продолжать находить причины для улыбки. А я добавлю от себя, что вот особенно в такую погоду, как у нас сегодня, действительно стоит учиться находить причины для улыбки. Любые, какие только возможно. И, конечно же, среди этих причин будет любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. Мы ждем в эфире гостей из будущего. Владимира Преснякова, а раньше всех Константина Никольского. Он прозвучит после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Почти 15.30 на часах. У нас прям середина недели. Еще чуть-чуть, и можно начинать думать о выходных. Желаю вам прекрасного продолжения дня, а в компании с вами всегда любимые хиты на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот кого ждем в эфире дальше. Это будет группа Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой.
0: До этого совместный трек Брайана Адамса и Ханса Циммера. А раньше всех споет Александр Маршал.
2: Паруса болеют, грумеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM.
4: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие

0: Кристина Арбакайте с ее перелетной птицей звучала только что в эфире, и наши птицы тоже спешат перелететь в более теплые места, подальше от этой промозглой погоды. Ну а мы пока здесь стараемся согреваться и находить другие причины для счастья, помимо солнца. С вами в эту среду у Компас FM, я Дарья Ветрова, и впереди у нас Скорпион с Любе, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Эту группу услышим буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Still loving you, все еще люблю тебя, пели только что Scorpions. И хорошо, когда любовь остается с нами навсегда, если, конечно, она взаимная. У нас на часах почти 16, продолжаем эту пасмурную дождливую среду в компании любимых исполнителей их лучших хитов. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. Давайте узнаем, кого же мы ждем в эфире в ближайшее время. Это будет Полина Гагарина.
1: Это мама, жизненный принцип. Это мама, фирменный стиль.
0: До этого споет Форина.
2: You want paradise, but someday you'll pay the price, I know.
0: А раньше всех услышим високосный год.
3: Кто здесь, кто там, тает почти на глазах.
0: Не знаю, кто там, но здесь появилась Ирина Журавлик с выпуском новостей. Сейчас узнаем, что нового успело произойти.
4: В Минске 16 часов.

0: Ира, привет! Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша! Из множества событий в мире сейчас я расскажу, какую торговлю намерены расширить Беларусь и Узбекистан, и кто стал чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах в Раубичах.
2: Новости, новости на Компас FM.
1: Беларусь и Узбекистан намерены расширить биржевую торговлю текстильной продукцией, пишет Белта. Как отметили в Белорусской универсальной товарной бирже, регулярные взаимные поставки сырья и материалов для такой промышленности через биржу могут стать новой точкой роста объемов биржевой торговли между странами. Кроме того, поспособствует более активному использованию возможностей белорусской электронной площадки узбекским бизнесом. Более 400 тысяч детей отдохнули в летних лагерях страны, пишет Белта. Специалисты отметили высокий спрос на оздоровительную кампанию в этом году и назвали ее успешной. На нее выделили более 80 миллионов рублей. Детей принимали около 6 тысяч лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Также большое внимание уделили отдыху детей-сирот. Для них путевки были бесплатные. А для ребят с ограниченными возможностями подбирали оснащение и создавали условия доступной среды. Проверка боеготовности по поручению президента продолжается в военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны, рассказали в Минобороны. Госсекретарь Александр Вольфович подчеркнул, что данный вид войск выполняет боевое дежурство и охраняет воздушные границы Беларуси, а также внешний периметр союзного государства. В связи с чем от них требуется готовность к внезапно возникающим задачам, в том числе умение прикрыть критически важные объекты. Он также напомнил, что проверки различных подразделений вооруженных сил и других силовых структур продолжается последовательно. И последняя биатлонистка Ксения Воробей стала чемпионкой страны в спринте на лыжероллерах в Раубичах, пишет Белта. Она преодолела дистанцию в 7,5 километров за 15 минут 42 секунды. Серебро завоевала Анна Макарская, которая уступила Ксении Воробей 12 секунд. Бронза досталась Диане Смольской. Она отстала от лидера на 27 секунд. Добавлю, завтра, в заключительный день чемпионата Беларуси по летнему биатлону, спортсмены выявят лучшую в гонках с общего старта.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди, и минские осадков не обещают и до плюс 10. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: У нас на часах 16:15, время обеда позади, но это не мешает мне рассказать вам об идеальной продолжительности дневного сна. Это отличная возможность восстановить силы, если их не хватает до вечера. Так вот, по словам специалиста, дневной сон приносит пользу только если он длится не больше получаса, а еще следует ложиться отдыхать до 16 часов. Если мы ляжем спать в 4 и встанем в 6, то проснемся с чувством, как будто у нас ужасное похмелье. Если же это короткий сон, он освежает ум, помогает отдохнуть и отключиться от дел. И к вечеру мы чувствуем себя более отдохнувшими и легко засыпаем. Только вот преградой к дневному сну часто становится рабочий график, хотя если ваша работа позволяет вздремнуть во время обеденного перерыва, стоит попробовать. Среда продолжается, вы слушаете Компас FM, с вами я, Дарья Ветрова, и вот кого мы ждем в эфире. Это будет Бурито. Знаешь, я тебя никому не отдам. До этого ждем Криса, Ри. А раньше всех появится Николай Носков. Эта композиция прозвучит после небольшой рекламы.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса палят, румеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

0: Только что прочитала информацию, которая меня поразила, и думаю, вас тоже она поразит. В Японии появились первые полностью роботизированные дома. И вот что это значит. Это проект недвижимости, который изначально создан для функционирования автономных помощников. Главный искусственный интеллект будет отслеживать обстановку внутри помещений и всесторонне решать бытовые задачи. Внимание! Влажная уборка полов, сортировка купленных продуктов, стирка одежды, мытье посуды и другие какие-то прочные аналогичные действия. Вы вообще представляете, насколько проще станет жизнь тех людей, которые будут жить в таких домах? Это просто сказка, и это наше ближайшее будущее. Ну а мы начинаем встречать вечер среды. Прекрасного вам продолжения его, несмотря на холодную промозглую погоду. Будем наслаждаться и заряжаться любимыми хитами на Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова. Ждем в эфире дальше Бурито, Криса Ри, а раньше всех братьев Гримм. И все они появятся после того, как мы узнаем, как сохранять стройность на макаронах и даже похудеть на пару лишних килограммов. Об этом расскажет Михаил Громов в программе «Здоровый день», как только я расскажу вам о пробках.
1: Дорожный компас.
0: А где они появились, мне покажут Яндекс.Карты, и по информации сервиса в Могилеве пробок пока что нет. Что касается Витебска, здесь плотное движение на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленском.

0: Правила прохождения техосмотра при продаже автомобиля. Теперь при смене собственника повторно ехать на диагностическую станцию не потребуется, если действующее разрешение на допуск машины к дорожному движению еще не истекло. То есть техосмотр фактически будет сохраняться за автомобилем, а не обнуляться после его покупки новым владельцем. Отдельно обращаться в Белтехосмотр тоже не понадобится. Данные об изменении регистрационных документов будут автоматически поступать из информационной системы ГАИ в базу техосмотра. Исключение предусмотрено только для случаев, когда в документах меняется тип транспортного средства. Новые правила начнут действовать с 16 ноября текущего года. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: вместе с Компас FM.
1: Рой Орбисон написал композицию «Pretty Woman» всего за 40 минут, пока его жена уходила в магазин за покупками. И когда она вернулась, трек был уже полностью готов. Собственно, жена и вдохновила Орбисона на создание этого трека. Он представил, как она цокает каблуками по тротуару. Но, к сожалению, вскоре после релиза пара развелась из-за взаимных измен. Вот так вот. Так что то, что она красавица, то есть pretty, не помогло сохранить любовь. Ну а мы продолжаем этот пасмурный, дождливый вечер среды. Будем бодриться дальше любимыми хитами на Компас FM. С вами я, Дарья Ветрова. Ждем в эфире группу «Добро» Майкла Симбела, а раньше всех Чичерину. Она споет нам после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: И по информации Яндекс.Карт, в Могилеве две пробки на Первомайской. От Лепешинского до проспекта Мира и от переулка Мигая до Болдина. Также есть затор на Пушкинском проспекте. От проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске пробка на Замковой у пересечения с Ленина и довольно плотное движение на проспекте Черняховского от улицы Генерала Белобородова до Георгиевской церкви. Ну а что касается Минска, здесь восьмибальная загруженность, 50 минут. Постоите на МКАД от Раубичской до проспекта Независимости, около 20 минут на Академической из Сурганова от переулка Козлова до улицы Куйбышева, а также 16-минутная пробка на Ванеева от Долгобродской до проспекта Рокоссовского.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: На часах почти 6. Встречаем сентябрьский вечер среды. Мы практически пережили середину недели, а это самая сложная ее часть. Поэтому поздравляю вас, и пусть этот день завершается у вас приятными эмоциями. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова. А вот наши ближайшие музыкальные планы. Группа 3002.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой.
0: До этого Ани Лорак и Мот. А раньше всех Вячеслав Бутусов. Ждем его после выпуска новостей, но для начала о дорожной обстановке.
2: Дорожный компас.
0: По информации Яндекс.Карт, в Могилеве 5-минутная пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина и такая же на Первомайской от переулка Мигая до Болдина. В Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 8-бальная загруженность. Больше часа постоите на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Независимости. Около 15 минут на Первомайской и Ульяновской от Чапаева до Ленина и примерно столько же постоите на Янке Купалы и Сторожовской от Куйбышева до проспекта Машерова.
2: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: Самое время узнать о последних событиях. Расскажет об этом Ирина Журавлик. Ира, привет. Что нового успело произойти?
1: И тебе привет, Даша. Сейчас я расскажу, кого с докладом принял президент и что допустил немецкий автопром Mercedes-Benz.
2: Новости. Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента и инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Сегодня, пишет Белта, она рассказала о выполнении поручений данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район 18 сентября. Так, на примере таких хозяйств региона, как Говядеагро и Александрийское, для устранения недостатков организации работы на местах и кадрового обеспечения, оптимизации затрат на всех этапах и контроля за результатами, привлекли дополнительно работников промышленных предприятий Могилева. А еще в регионе полностью убрали зерновые и зернобобовые культуры, включая рапс. А для завершения озимого сева в срок аграриев обеспечили всем необходимым, в том числе минеральными удобрениями. Информационные листки на платных парковках уже не оставляют на авто, пишут Минск Новости. Теперь о нарушениях водители могут узнать на сайте парковка.бай. Информация находится в разделе «Проверить нарушение». Также в сентябре запущено СМС-информирование владельцев транспорта о нарушениях правил оплаты парковки. Подключить услугу можно в личном кабинете на сайте госучреждения парковки столицы. Тактическое учение с отдельным стрелковым батальоном территориальных войск Заводского района проходит в Минске, рассказали в Минобороны. Начальнику генштаба Павлу Муравейко и мэру столицы Владимиру Кухареву доложили о развитии системы территориальной обороны Минска. Также им продемонстрировали современные образцы вооружения и техники. После этого военнослужащие разыграли практический эпизод с огневым поражением противника и эвакуацией раненых с поля боя. Эпизод проходил с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. И последнее. Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии, пишет Белта. Руководитель производства заявил, что для сохранения предприятий нужно существенно сократить расходы. При этом компания требует увеличить рабочую неделю с 35 до 38 часов без повышения зарплаты. Профсоюз выступает против.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди. Минские осадков не обещают и до плюс 10. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ. Только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: вместе с Компас FM.
1: Если вы любите общаться голосовыми, вот для вас интересная информация. Оказывается, такой способ общения отражается на трудоспособности. Результаты исследования показали, что после голосовых время выполнения задач увеличивается на 15-20%, а количество ошибок вырастает на 30%. Потому что вообще дело все в чем. Текст можно прочитать за несколько секунд, а голосовой сообщение требует прослушивания от 30 до 60 секунд и даже намного больше, скажу я вам, как человек, который общается постоянно голосовыми со своей подругой. И при накоплении 10 таких сообщений уходит 10-15 минут только на понимание сути. При этом нельзя быстро пробежать глазами по ключевым словам. И помним, что еще же нужно ответить структурировано на это сообщение и, скорее всего, тоже ответить голосовым. Вот так вот, на самом деле, интересно. И, в принципе, я даже немножко с этим согласна, потому что, как я уже сказала, люблю общаться голосовыми со своей подругой. Интересно, что думаете вы по этому поводу. Ну, а напомню, что вы слушаете Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И хочу сказать, что у нас впереди в эфире группа Black, группа 3002, а раньше всех Александр Маршал. И он нам споет после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: А Яндекс.Карты мне показывают, что в Могилеве пробок на дорогах уже нет. В Витебске все еще сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина, но остальные дороги тоже уже свободны. Зато в Минске совсем не свободны. Восьмибальная загруженность, 1:20, пробка на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Независимости. Около 15 минут постоите на Сурганово от Платонова до Куйбышева и на Шаранговича от Якубовского до Сухаревской. Примерно столько же на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне Wonderful Life группы Black.

0: Эта история началась в 80-х в знаменитом Ливерпуле. Тогда еще 16-летний Колин Вернкоп покинул подростковую панк-группу Epileptic Tides и основал свою под названием Black. Практически сразу ему удалось получить контракт с Warner Electro Atlantic, а вместе с этим и совместные выступления с группой Thompson Twins, и уважительные отношения в британской постпанк-тусовке. Во время совместного тура с Томпсонами Колин познакомился с талантливым музыкантом Дэйвом Дики, также известным как просто Дикс, и уже вместе они взялись писать новые песни. Вскоре после совместных туров с Thompson Twins оказалось, что группа Black самостоятельно залы не собирала, а это значит, что оплатить работу музыкантам не могла, поэтому группа постепенно распалась. Тогда же в жизни Колина началась черная полоса. Пока он писал музыку самостоятельно, Warner Electro Atlantic расторгли с ним контракт. Тогда же заболела его мама, а по дороге с ней в больницу Колин попал в крупную аварию. Но и это еще не все. Осенью 85-го жена Колина подала на развод и отсудила у него абсолютно все. И более того, на пути в суд он попал в еще одну аварию на машине, которая уже принадлежала его бывшей супруге. Вышедшего из зала суда, в состоянии уже за пределами отчаяния, Колина пустил к себе пожить его приятель, тот самый Дикс. Сидя у него на кухне, Колин и набросал мелодию и пару четверостишей своей знаменитой «Wonderful Life». Дальше начинается самое интересное, ведь песня понравилась Дэйву, и он снова согласился принять участие в судьбе Колина.
1: История одной хорошей песни.
0: Записывались они по ночам, в перерывах между сменами, а помогали им такие же бедолаги, что сами обивали пороги студии. Впрочем, новая, невероятно хитовая песня пробилась в топы не сразу. Подписав сингл на Aglemon Records, песня получила лишь несколько вялых рецензий, да и эфиры на маленьких уездных радиостанциях. Тогда, выплатив неустойку на последние деньги, парни расторгли контракт с Aglemon Records и подписались на независимом лейбле A&M. После этого песня прозвучала в эфирах BBC и прогремела на весь мир. Колин признался, что прекрасная жизнь — это никогда нет проблем. А когда вы знаете, как с ними справиться. Больше, чем просто хит, прозвучит и прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди. В Минске осадков не обещают и до плюс 10. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске ожидаются дожди. В Минске осадков не обещают и до плюс 10. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: в этом городе все сумасшедшие. Нет, это точно. В этом городе все сумасшедшие.
1: Реклама на Компас FM. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Это радио «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди и до 13 градусов тепла. Меня зовут Ирина Жураврик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.